Отец Пьотр Ильич Чайковску «Хамарчор» симфонян, «Фа минор», опус 36, катарец Хорштайн Миютян симфоник Новогахумба, дирижер Евгений Мравинский.